И фея, и панда, и огоньки. А это не толстый, уродливый водяной, а голубь в неволе, мечтающий о свободе. Ну же, милая панда, выпусти голубя, не тормози. Пусть крылья расправит и ввысь улетит. Давай, мой дружочек, всем нам уже пора.